0: le banze très triende, ou de l'obscander sans le banze masse média. Média, média, lia, arti jala, sapi, arti DJ, arti.
1: Benzilina, zilina, kama zimi, zilina. Benzilina, zilina, kama zimi, zilina.
2: Хлопусы, эпокси, цепованы, геноциды, сашрубы, кокоэби, чада снори, сокоэби, метадоны, цнаридоны, айкюс, мавалидоны, дико, дико, наркотико, хомик.